боги, боги, створи со мной. Я со мной, ага-га, я сам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме цркляйо. За мене ни проблемо, ни овир, резу кар со мной, я смам кромпи.